0: Радио Монте-Карло.
1: Turn on a neon light.

Лучшие хиты мирового класса слушайте на радиоканале «Музыкальный мир». На этом наш эфир завершен. Спасибо за внимание. С вами был радиоведущий Чижик. Всем пока-пока.

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня. Мерцают и манящие лукаво глаза цыганки, словно две звезды. И я забыл, что есть в любви отрава.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни голос тихий и глухой.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

lasciamo noi журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо белых церквей.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг.

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Шесть планет светит ярко. У них видать, как у людей. Мне лента нравилась, да ярко. Особо груди, что у ней.

Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины, если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы, и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза, посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза, как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы об этот мир разбиться.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть весь совет

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры, вы отцы.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

друг, дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: У меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, а мне плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Ай-ай-ай, она хорошая, а он ее не любит. Так, на часах 14:00 я начинаю свой эфирчик, дорогие радиослушатели.

0: Да-да, я тот человек, который будет в ближайшие 2 часа вам поднимать настроение. Привет, страна! С вами диджей Анушка Удача на волнах Радио Лидер. В ближайшие 2 часа мы проведем вместе. Говорят, если долго слушать удачу, то в кармане сами собой заводятся деньги. Проверим. Итак, давайте сначала послушаем рекламу чатов-партнеров.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Читаешь в авто или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.абус.ру.

0: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.
1: Позитивные и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
2: Итак, еще раз всем привет-привет. Я свой эфирчик начну с композиции «Кудри белые», «Дилижанс».

Это был дилижанс для вас композиции «Кудри белые». Ну а сейчас у нас в эфире трек для тех, кто любит подумать о вечном, но строго под хороший бит. На радио лидер эстетичный качающий хит, который разорвал все соцсети. Диджей Блокнот среди миров.

Да, по-моему, это была какая-то демо-версия, попалась, и надо будет поискать еще. Так, а сейчас давайте послушаем Филатова и Карас. Иногда.

Я приветствую всех, кто к нам присоединяется. И продолжаю дальше. А дальше у меня такая композиция. В общем, мы продолжаем ловить хорошую музыку и выбрасывать из головы все заботы. Сейчас я включу трек, название которого каждая женщина хоть раз в жизни произносила с особым выражением лица и легким раздражением. Специально для вас композиция Дима Пермяков «Где его носит?».

И где же его носит-то? А следующая композиция очень красивая. Будет «Гравитация», «Весна шальная».

Ой, какая песенка. Можно я еще раз поставлю ее? Ой, да ладно, я шучу, шучу. Давайте продолжим. У нас 2 часа хорошей музыки, прям в самом разгаре. У микрофона Аннушка Удача. Сейчас будет трек, который идеально описывает мое состояние, когда я вечером подхожу к холодильнику, вспоминая про диету. Но все равно тянусь какой-нибудь колбасой в холодильнике. Да, именно так. Обнимай и плачь. Ловите классный трек на радио «Лидер». Для вас поет Анастасия Сотникова. Обнимай и плачь.

Вот такая песенка для вас. А Михаил Гребенщиков поет про булки. Но давайте послушаем, про какие булки. По-моему, это не про те, которые вы думаете.

Песенка про батоны прозвучала. Это был Михаил Гребенщиков. Продолжаем дальше. 2 часа отличной музыки продолжается. Микрофон от диджея Нушка Удачи. Девчонки, признавайтесь, кто из вас втайне не мечтал стать любимой женой какого-нибудь восточного шейха, чтоб золото, бриллианты, шелка и никакого мытья посуды. Но пока реальность – это работа, быт и кот. Предлагаю включить воображение на максимум и устроить себе качающийся мини-отпуск. Слушаем стильный трек исполнитель А. Султан. Хит навсегда во мне.

Нежная какая нежная композиция, любовь какая. А давайте я другой послушаем любви. Она еще бывает быть, она бывает и отрава. Желаю, чтобы это такая песня отрава, чтобы такая любовь, как отрава, была только в песне.

Да, и любовь вот такая вот еще бывает. А следующая композиция больше подходит для тех, у кого холодно. У меня, слава богу, лето, солнышко, тепло. Но вот это следующая композиция для тех, у кого холодно. Надеюсь, желаю вам, чтобы и к вам пришло тепло, конечно. И называется композиция «Ты греешь руки мои».

Ну а для следующей композиции лучше приготовить блокнот, чтобы записать. Сейчас диджей блокнот вам будет рассказывать про 10 мудрых афоризмов.

Это было 10 мудрых афоризмов от диджея Black Note. Ну, а я перехожу к следующей композиции. Сейчас на радио «Лидер» ворвется трек, под который просто невозможно стоять на месте. Мужчины, если рядом с вами находится та самая капризная, но безумно любимая девушка, делайте звук на максимум и приглашайте ее на танец, поет Иван Брайант. Это дама.

Вот такая вот дама прозвучала. Ну, а сейчас будет трек с очень красивым названием, который лично мне напоминает моих соседей за стенкой. Когда они начинают делать ремонт в субботу в 8 утра, мы с ними тоже становимся настоящим эхом друг друга. Они стучат, кричат, а я эхом им отвечаю. Но у нас в эфире «Радио Лидер» все гораздо романтичнее. Встречайте, Татьяна Герпи, мы эхо друг друга.

0: А сейчас мы послушаем историю про мышку, которая попала неожиданно в какую-то историю с просунок. Но пока я включу, до того, как я включу, я хочу поприветствовать Светик Светикову, которая к нам присоединилась, а также слушатель Минас. Минас, здравствуйте, я рада вас видеть. Итак, у нас в эфире звучит песня «История про мышку, которой что-то произошло однажды с просунок».
1: Однажды

Все хорошо, то, что хорошо заканчивается. Хотя, как посмотреть, это для мышки хорошо закончилось. Она жива осталась. От двух смертей ушла, да? Там не утонула в пиве, от кота убежала. А вот кот, он же ведь голодный остался, да ведь? Вот. Так, и давайте продолжим. У нас 2 часа крутых треков в самом разгаре. И у микрофона Аннушка Удача. Сейчас будет трек, за который в школе вам бы точно поставили двойку, если бы вы попытались зачитать его в таком ритме у доски. Зато на радио Лидер под эту литературу хочется танцевать. Встречайте, классика золотого века в мощной современной обработке. Диджей Блокнот, хит «Парус».

0: Это был диджей Блокнот с композицией «Парус». Вот, первый час моего эфирчика подошел к концу.
1: Слушай!
2: Слушай радио!
3: Радиолидер!
2: Радио!
0: А сейчас специально для вас поет Грищук и дуэт «Гравитация». Счастье на двоих! Счастье не получается. Этот трек у нас не пошел. Ну что ж, давайте послушаем. Аленка жжет, Маша и Медведь.

Да, бывают такие слушатели, которые только сидят и слушают. Но бывает у нас тут и весело. Вот, видимо, спят те, которые веселятся. Ну что ж, пришло время исполнять ваши желания. У меня музыкальный заказ есть. Заказ принят и уже готов разрывать ваши динамики. Включаю стильный трек. Она в переводе на русский, как он там называется, не забывайте. Ну, наверное, мы его не забудем, послушаем и не забудем. А, не забудьте, да, вот так называется трек. Сейчас послушаем и никогда не забудем его.

Какая бодрящая композиция. Новый рок 2026 года. Я перехожу к следующей композиции. И сейчас на радио Лидер будет песня, название которой идеально описывает любую женщину, когда она собирается на свидание и уже 2 часа выбирает, какое платье надеть. Да-да, она одна такая, ее нужно просто подождать. Итак, композиция «Ты одна» поет Миша Марвин.

Я ваш сакатик поймала, Минас, но на радио, ой, на волнорезе не нашла, поэтому я поищу, скачаю, а пока поставлю что-нибудь от себя. Девчонки, если вам сегодня еще никто не подарил цветов, не переживайте. К вам пришла удача и сейчас все исправит. Я дарю вам целый букет, правда, музыкальный. Ловите. Александр Айвазов, Лилия.

Ну, а слушатель Минас не успел прийти к нам, уже мне пишет в личку: пропаду. Вот так вот, не успел прийти, уже и пропадать собирается. Что ж, даже кофе не попьете, что ли? Прям уж сразу пропасть собрался. Ну что ж, ловите свой заказик.

Давайте, не пропадайте, не пропадайте. А у меня есть еще один заказик от нежного солнышка. Она просит поставить для любимого мужа композицию «Анивар». Ну, короче, девушки, для ваших любимых мужей композиция «Анивар» «Руку держи».

Кажется, это не та какая-то, не та композиция. Сейчас найдем быстренько. Вот, наверное, вот это вот.

зажег огонь, я за тобою так, будто мир помещу в ладонь. Рассеется туман, семь ярких звезд укажут путь в наш храм.

0: такое любовь, но точно могу сказать, что без нее нет жизни. Ты держи руку и взлетай. Если любишь, не отпускай.
1: Это был музыкальный подарок от нежного солнышка для ее любимого мужа, диджея Данчо Котик. Надеюсь, Данчо Котик услышал эту композицию. А сейчас будет музыкальный привет от Снежки для ее любимого человека. Он так и называется «Любимый человек».

Это был заказик от Снежки. Очень красивый заказик. Но сейчас будет от меня для красной шапочки, которая сидит тихо-тихо. Композиция «Не залети красную шапочку».

А за спиной пулемет 1, 3, 4. Вот так вот. Но сейчас на радио лидер ворвется. Тотальный эксклюзив для тех, кто любит посмеяться и потанцевать одновременно. Передаем привет папе Карло и включаем полную перезагрузку детской классики. Встречайте, Аленка жжет, Буратиша.

Вот такая буратиша была у нас на радио Лидер. Ну а сейчас время интеллигентной музыки. Сейчас мы будем зажигать, но делать это с максимально умными и загадочными лицами, потому что в эфир врывается великая классика в суперсовременной электронной обработке. Поет диджей Блокнот «Серебряный век».

Ну, а сейчас я продолжаю свой эфирчик, и у меня на очереди композиция «Пыш, пыш, иди ко мне, иди ко мне».

Иди, говорит, ко мне, пыш-пыш, вот так вот. Так, а у меня осталось буквально 15 минут, поэтому заказики я больше не принимаю. Хотя, если успею найти, то поставлю, конечно. Вот, ну а сейчас мы повышаем культурный уровень без отрыва и отдыха и доказываем, что школьная литература может звучать максимально качающе. Передаем привет учителям русского языка и включаем громкость на максимум. Для вас звучит хит, диджей Блокнот, «Если жизнь тебя обманет».

Это был диджей Блокнот. Ну а сейчас будет песня, припев которой вы будете напевать до самого вечера, даже если очень захотите забыть. Текст там, конечно, с легким черным юмором, зато ритм просто потрясающий. Настраиваемся на позитив и подпеваем. Михаил Шеллинг, шабу-ду-бу-ду. Слушаем.

веселенькая песенка. Но сейчас я включаю трек, который мгновенно поднимает настроение и заставляет задействовать все лицевые мышцы в правильном направлении. Специально для вас Дмитрий Маликов «Не прячь улыбку».

Часики тикают, музыка играет, но мое время в эфире «Радио Лидер», увы, закончилось. С вами была диджей Аннушка Удача. Спасибо всем, кто провел эти 2 часа вместе со мной, подпевал, танцевал и не занудничал. Передаю пульт следующему ведущему Эвелине, а вам желаю 100% везения во всем. Слушайте только хорошую музыку и оставайтесь на правильной волне, то есть с нами. Всем пока-пока, и от меня вам заключительная песенка.

0: Всем добрый вечер, с вами диджей Эвелина. И спасибо большое Аннушке Удача за ее эфир. Слушаем рекламу наших чатов-партнеров.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
2: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.август.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Это была реклама наших чатов-партнеров. А сейчас послушаем песенку. Группа 10Б на кухню. Скотоп.

Это было 10-е. Выйду ночью в кухню с котом. А сейчас послушаем две Маши и Нея.

Это было две Маши и Нея. Сейчас послушаем группу 140 ударов в минуту.

Это была группа 140 ударов в минуту. Я тебя люблю. А сейчас послушаем. Сборная розы алые, розы красные.

Это была сборная Союза «Розы алые, розы красные». А сейчас послушаем диджей White. И будет Женя Юдина «Небо». Небо – это я.

0: Это была Женя Юдина. Небо – это я. А сейчас послушаем заказ от Аннушки Удача. И будет Максим Галкин на шапочку.
1: Ужасная сказка вообще, конечно. Ее когда-то вот тоже мужик сволочь написал. Шарль написал когда-то пером. И вот никто топором это вырубить не может.
2: Давай, танцпол. Давай.
1: Послала мама девочку, несмышленыша, к своей бабушке. Бабушка была очень больная на всю голову, жить на краю леса, одной в домике и дверь держать не запертой. То есть вдруг охотник какой-нибудь.

и очень опасные инфекционные заболевания. Долго сказка складывается, быстро деньги делаются. Ну, бабушка действительно очень больная была, у нее Паркинсона было. Но шапочка тоже была странная. Как можно прийти, увидеть в кровати это волосатое чудовище? Что, бабушка не бреется, что ли? Я не понимаю. Интервьюировала это волосатое чудовище. Тоже я вам скажу, волк-извращенец. Ну как можно? Ну как можно? Есть людей, переодеваться в их одежду, ждать родственников.

0: думали, что это за веревочка такая. Ну что, потом взяли ножницы и разрезали. Ну что, уши отвалились.
1: В Африке реки вот такой ширины. Ой. В Африке горы вот такой вышины. Крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты. Ой, и очень опасные инфекционные заболевания.
0: Значит, идет эта шапочка. Она говорит: здравствуй, волк. Я красная шапочка. Какая ты красная шапочка.

0: пилоты. Ой, и очень опасные инфекционные заболевания.
1: Испортили песню нормальную.

Это был год Аннушки Удача и был Максим Галкин про Красную Шапочку. А сейчас послушаем Илья Гусев «Миллион» и будет Гроукис «Безответная любовь».

Тихо вечер опустился на пустой мой дом. Я сижу и снова вспоминаю все о ней одном. Не вернуть тех слов, что были сказаны шутя, но в душе моей все так же жив.

если б знала, как болит, как горит душа. Как я жду ее шаги у того двора. Но судьба молчит, и, наверное, зря. Безответно любить

Это были Илья Гусев, «Миллион И», группа «Soul Kiss», «Безответная любовь». А сейчас послушаем. И на красной И будет «Айгор, убежим за мечтой».

Это был Айгор «Убежим за мечтой» и была группа «Милин» на красной. А сейчас послушаем певица Ханна. Музыка звучит на Асте по барам.

Это были Ханна, музыка звучит, и Анна Асти по барам. А сейчас послушаем. Сайла, обниму, поцелую, и будет песня «А голос твой снова с нами».

Года пролетели, как будто мгновение. Мы стали взрослее, но в наших сердцах живет тот мальчишка, то поколение, что видело искренность в этих словах. И нету на свете лекарства вернее, чем снова услышать тот голос родной. И станет на сердце теплее, светлее. Спасибо, что был и остался собой.

Это была нейросеть, а голос твой снова с нами. И была группа «Дети фристайла». Обниму, поцелую. А сейчас послушаем. Леонид Максименко. «Игрушка» и будет группа «Винтаж». Я люблю тебя.

Это была группа «Винтаж», «Я люблю тебя видеть». И был Леонид Максименко, «Игрушка». А сейчас послушаем заказ Джея Данча, «Котика». И будет Катя Огонек, «Милый любимый».

Это была Катя, огонек, милый, любимый, единственный. И это был заказ от диджея Данча. Большим. Татьяна Элегия и будет Евгений Коновалов. Возвращайся.

Это был Евгений Коновалов. Возвращайся, Татьяна, Элегия. Послушаем. Диджей Аурум.

Сейчас послушаем. Маркин Панелли.

Это был Айго Претти. А сейчас пластинку про меня, и будет Майк Фхин Эвелина.

Это была песенка про меня, про Эвелину. А сейчас послушаем Анна Асти. Повело и леди Гага. Кукер Фейс.

Это была леди Покерфейс, и она Асти повезло, а с вами Эвелина. И встречаем Евгению и Вадима, и пожелаем им легкого эфира.

Всем привет, привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Белки тут здесь, но Женя сейчас я настрою подключалки и уже, соответственно, тоже выйдет. А пока прозвучит еще один трек от меня.

0: Ну-ка, в этом, может, что-то и ушло, но ко мне пришло, конечно же, а точнее, пришла ко мне янтарь. Женя, привет тебе.
1: Да, привет, привет, Вадим. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
0: Знаешь, не
1: Я
0: знаю
1: тут сижу,
0: пока.
1: пока скачиваю заказик.
0: Вот, правда, не знаю, как он тебе сработает, честно говоря, пока я с одного чата выйду, чтобы не мешали мне там. Вот. Ну, а пока хочу узнать у тебя, чего ж там у тебя в наличии есть, потому что у тебя много наверняка уже
1: У
0: накопилось, пока я
1: меня
0: тут.
1: скачиваю заказик для Снежки.
0: Ага. Снежка у
1: И
0: нас не жит.
1: этот Снежка нас по ходу слушает. Спасибо ей
0: Так.
1: огромное. И это Буталика Смехова.
0: Ух
1: Не
0: ты,
1: перебивай.
0: давненько. Слушай, Жень, а мы, по-моему, раньше-то ее давно уже не слушали. Алику Смехову, давай-ка мы, наверное, ей послушаем, что там у них интересненького было в свое время.
1: А, кстати, Алика Смехова же это артистка кино.
0: Ну да, но запускай песенку тоже, походу, тебя звонит тебе.
1: Родственница. Сейчас,
0: Ну да, ну песенку запусти, пожалуйста, а я пока тут.
1: я в заказах посмотрю.
0: Ой-ой-ой, дергается у тебя
1: Так, я
0: микрофон.
1: заказы открою.
0: Да, немножко пропадает связь. Связь пропадает, к сожалению. Ну попробуем сейчас запустить трек, может все-таки получится его слышать. Потому что это что-то сверх.

Короче, косяк на косяке, косяком погоняет. Интернет, конечно, на дачный еще тот. Походу, блокировка идет уже непосредственно. Вот, так что мы не успеем. Не знаю. Так что, Снежка, брось мне тогда заказик. А я тем временем так отключу кое-кого с канала, потому что перебили. Нам не дают немножко выхода. Вот. Так что, в общем, мы продолжаем двигаться дальше. Все самое интересное. Пока что от меня продолжим вот этой темой. Через пару мгновений вернемся.

0: Ну что ж, вот такой так замечательный прозвучавший от меня, по крайней мере. Женя, я смотрю, ты уже вернулась. Давай попробуем, может, все-таки запустить у тебя композиция. Все же, давайте попробуем.
1: Не знаю, я даже боюсь, честно.
0: А что ты боишься-то? Вот еще нашла, что бояться. Давай запускайся. Попробуем еще раз.

0: Оставь!
1: Ой!
0: Не перебивай.
2: Что ж, вот такой трек, кстати, интересный. Забирай микрофончик, кстати, скажи мне, как вообще, давненько не слышал эту песню?
3: Да, это пела Алика Смехова, она, кстати, актриса.
2: Актриса? Да еще, кстати, они, я что-то не помню, с кем она эту песню пела. Дуэтная тут, походу, тема.
3: Ну, я не знаю, с кем она пела, но вот это заказ был от Снежки.
2: Снежка, спасибо тебе за такой классный заказ. Давно реально не слышал эту исполнительницу. Вот честно скажу, потому что я думаю, что уже как бы сколько прошло времени. Мне кажется, она уже не выступает на сцене. Или, вот, Жень, ты что скажешь по этому поводу?
3: Я думаю, что да, уже точно она уже, наверное. Не то, что на сцене, она, по-моему, даже и в театре уже не выступает.
2: Ну, песня к песне классная, на самом деле, я тебе скажу. Это довольно-таки так, по-моему, то ли 70-х, то ли 90-х. Что-то где-то у Котало, наверное, если мне память не изменяет. То есть.
3: Может и так.
2: Вот. Вот тут я смотрю, еще один заказ ко мне пришел, только что. Вот Снежки как раз таки. На Буйнова пришел, походу. Сейчас посмотрю более точно. Скажу, чтобы мне не ошибиться. Так. Так, ну вот, да, Александр Буйнов с композицией «Зайка». Есть такой у него, кстати, трек. Не знаю, Жень, слышал ты его?
3: Есть, так, вот есть. Он у меня в плейлисте даже есть.
2: А, даже ты в плейлисте есть, значит, точно слышала. Ну, раз тогда заявочка поступила, давайте послушаем прямо сейчас.

0: Вот такой вот у нас трек, прозвучавший от Брюнова, «Зайка». Вот так вот. Не бросайте своих полысевших «Зайка», а то обижаются, еще уйдут, потом не найдешь ни одного. Сбегут, и потом где их искать? Даже не знаем. Женя, что скажешь ты по этому поводу?
1: Да, ты знаешь, можно сказать, что кто привык уже друг к другу, можете, только не бросайте, пожалуйста.
0: Вот-вот, согласен с тобой. Так что давай продолжим дальше. Есть ли еще заказчики у тебя?
1: У меня есть на Анастасию, композиция называется «Струна».
0: Ну давайте натянем, тогда чтобы она не лопнула.

0: Вот такая композиция прозвучала от Анастасии для снежки.
1: Ай-яй-яй, она прорывается, еще типа играет. Ну что ж. Вот уже обрывается это дело. Ладно, тогда движемся дальше. С очередной от меня. Сейчас послушаем что-нибудь. А не что-нибудь, даже вот эту послушаем далее.

0: Listo.
1: Меня заказов нет, я пока поставлю свое, и это будет Сергей Лазарев. Это все она.
0: Во как. И кто это такая, она, интересно. Начинать?

0: Вот такая композиция прозвучала Сергея Лазарева. Это все она.
1: Вот так вот. Она, а кто такая, так и не выяснили. Ай-яй. Ну что ж. Поместимся дальше. По нашим, так сказать, закоулочкам. А закоулочки у нас какие? Правильно. Не заказики, точнее, пока что, но треки, которые у меня тоже есть в моем плейлисте. Поехали дальше.

0: Evanescence, конечно же, прозвучала в нашем эфире. Кстати, очень интересный трек. Даже такая роковая вещица. Вот, звучала только что. Ну а ты же ничем порадуешь.
1: Ты знаешь, я хочу в СОСО поставить очень красивую композицию. Помолимся за родителей.
0: Давайте послушаем.

0: Вот такие две композиции прозвучали. Вадим, тебе слово.
1: Спасибо. Ну что ж, мы продолжаем дальше. И я сейчас поставлю следующий трек. Тут рок у нас был, тут потом уже немножко чуть-чуть попсели, но все же послушаем такую песенку.

0: Неплохо, неплохо, кстати, вот такой трек, прозвучавший в нашем эфире. Женя, чего-нибудь
1: Да,
0: скажешь по этому
1: конечно, ты
0: поводу?
1: сегодня решил рок поставить.
0: Ну, почему бы и нет, кстати?
1: А я поставлю вот такую композицию.
0: Ну, давай.

0: Вот такая композиция прозвучала, уважаемые радиослушатели. Вадим, у тебя что-то есть там?
1: Давай пока, наверное, следующий трек послушаем. Это будет лирика. Ну, это перепевка на «Сектор газа». Есть у меня. В женском исполнении, кстати.

0: Вот такой вот трек у нас прозвучавший в нашем эфире. Это лирика, перепевочка немножко у нас прозвучала от Сектора Газа, но как бы изначально. То есть, вот и вполне довольно-таки
1: Вадим, ты знаешь, мне так кажется, что у нас тут сидит выпускница «Фабрики звезд».
0: Почему так решила?
1: А посмотри, в чате сидит Светик Светикова.
0: Ух ты, действительно, есть такое дельце, да-да-да.
1: Если именно. Честно, мне так кажется, что это с «Фабрики звезд».
0: Ну, если это она, то мы поставим вашу композицию, соответственно.
1: Да, я думаю, что я уже нашла композицию для Светочки, это композиция «Гадалка».
0: Ну, давай погадаем. Может, чай угадаем.

0: Вот такая композиция прозвучала от Светы Светиковой. Я думаю, что, скорее всего, ну, что все-таки это она у нас сидит в гостях. То есть спасибо тебе огромное. Вот, ты можешь приходить в любое время. Я думаю, что тебе будут рады.
1: Вообще, думаешь, я уверен, что, конечно же, увереннее надо быть, потому что, конечно, рады будем. В любом случае, заходите к нам почаще. А пока послушаем от меня композицию.

0: Ну что ж, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучавший. Вот, честно, под конец, он вроде бы нормальная композиция, но под конец так вылезет, елки-палки. Ну что ж такое, лица 16 лет, все-таки сборнички нужно, чтобы все-таки был, потому что все-таки иногда выскакивают такие вот фразочки. Женя, забирай микрофончик, пожалуйста.
1: Вадим, попробую, опять завикается.
0: Ну, это уже интернет зависит, такой вот у тебя глючит, потому что мобильный интернет, а тем более по, так скажем, модем Билайн, ну это пародия, а не интернет. Так, чтобы по сервису интернета.
1: А это заказ будет от Снежки для Сергея Беляева.
0: Давай поставь, может, все-таки послушаем нормально.

0: Вадим, да эфир
1: Ну
0: полчаса
1: что ж,
0: сегодня
1: дорогие друзья,
0: засечем.
1: вот так вот, так, ну, половину прозвучало, то, что у нас у Евгении проблемы с интернетом, и я, конечно же, вот возьму эти оставшиеся 30 минут с небольшим, которые у нас тут остались. Да. Придется мне на передовую. Что ж, поехали.

0: Не держитесь за своих мужчин.
1: Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек у меня прозвучавший в нашем эфире. Мы продолжаем двигаться дальше. Ну, а мы движемся с очередной композицией, конечно, от меня. И будет следующий трек. Давайте вот это послушаем. Через секунду.

А знаешь, там за горизонтом рассвет, но тебя рядом все так же нет. Уже остыл твой свет на губах моих, я замерзаю стены городских. Время, оно так тянется долго. Меня послушай хоть чуть-чуть, хотя б немного. Не так уж много сил.

кстати, вот такой вот интересный трек, прозвучавший у меня. И вот, знаете, заказик тут пришел от нашей слушательницы и ведущей, конечно же, ведущей у нас тоже на радио здесь это есть. Под ником «Нежное солнышко» пишет мне заявочку Дениса Майданова «Вечная любовь» с подписью «Для любимого мужа». Вот так вот подписалась. Ну что ж, ну давайте послушаем, почему бы и нет.

Ну что ж, дорогие друзья, вот такой вот заказик, прозвучавший от солнышка. Дальше уже озвучивать не буду, я тут перед песней озвучил для кого. Надеюсь, мы уже успели поймать. А то как-то два раза озвучивать для кого, ну, вы сами понимаете. Вот так вот. Ну что ж, движемся дальше с хорошими треками в нашем эфире. Все самое интересное, самое музончика, пока вот Женя у нас убежала, так как у нее интернет. Как говорится, оставляет желать лучшего. Я даже проверил по скорости, конечно, улетает. Поэтому лучше оставить. Пока вот я оставшиеся свои. Вот. Так что в эфирчике, конечно, она завтра появится, но а на треках, на заявках будут только я, если, конечно, не зря смена завтра будет. Там посмотреть, что там по расписанию. По расписанию, по-моему, мне кажется, там Танюшка будет у нас. Насколько я понял, у нас понедельник Татьяна. Ну, а я, как говорится, с вашего позволения, продолжу очередным треком. Что у нас там будет, сейчас проверим. А давайте вот эту послушаем.

Ну что, дорогие друзья, вот такой вот трек у нас прозвучал. Это, конечно же, трек изначально у нас группария «Беспечный ангел». А тут тоже еще один кавер, оказывается, есть. Я думаю, что у него только один. Оказывается, еще один трек имеется. Кавер-версии как раз-таки на «Беспечного ангела». Вот что, оказывается, выясняется. Ну что, у меня осталось буквально 8 минут эфира, и я, конечно же, поставлю, успею сейчас, наверное, еще парочку композиций как раз у меня тут. Ага, нет, не успею, наверное, сейчас подождите, посмотрю по трафику. Ага, успеваем. Еще 2 песенки по 3 минутки успеем. Вот, так что поехали дальше.

Такая вот любовь зараза, оказывается, у нас от Грязи Бразерс прозвучала песня в нашем эфирчике. Вот я смотрю, что тут прилетает. Ну, что ж, мы движемся далее. И очередной трек будет под финал уже от меня. Так, что-то у нас тут в чате какие-то странные сообщения прилетают. Дорогие друзья. Так, ну что, на сегодня прощаемся, услышимся очень скоро. Всем счастливо, удачи, до встречи, пока-пока.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
0: Снежка.
2: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И с вами я, Снежка, на Радио Лидер. И жду от вас ваши заказики в личное сообщение Радио Лидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу от чат-партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на Радио Лидер. Реклама на Радио Лидер.

0: Чат «Жажда скорости». Чат для тех, кто любит хорошую музыку, приятно провести время или просто прийти отдохнуть. Ждем вас в нашем чате на МП.
1: Приглашаем всех вас в гости, у камина посидеть, выпить кофе или чаю, друг на друга посмотреть, познакомиться, сдружиться, даже можете влюбиться. Чат наш можете найти на МП, он там внутри. И название нам подстать «У камина». Будем ждать.
2: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение, ведь «Радио Амор» — это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами.
4: Не хватает вам общения? Надоело все вокруг? Приходите в чат к Оксане. Нити судьбы на Авусти.ру.
5: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.авусти.ру.
6: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат «Фортуна» на МП.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.
8: О, сколько в людях неостраченной любви. Ты в чат на Августе, быстрее прибеги, и в городе знакомств найдешь ты все. Любовь, общение и ласку, и тепло.
9: Ненормативная лексика запрещена на радио «Лидер». Заказы с ней не будут выполняться. Слушатели, общающиеся с использованием ненормативной лексики, а также провоцирующие негативную атмосферу...
10: На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.

0: Радиолидер, запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
1: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете.
2: Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Радиостанция «Море друзей» объявляет набор ведущих 18+. Если у вас есть опыт работы в радио, или вы просто мечтаете попробовать себя в роли диджея, мы будем рады видеть вас в нашей команде. Это отличная возможность проявить свои таланты, поделиться любимой музыкой и стать частью дружного коллектива. Не упустите шанс. Приходите к нам, и, возможно, именно вы станете новым голосом нашей радиостанции.

И реклама на радио «Лидер», чат партнеров отзвучал. Уважаемые радиослушатели, радио «Лидер» радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Рафаэлка, принимайте ваш музыкальный заказ.

теперь не гладь камней, а шрамы, что горят огнем. Чем больше ненависти в ней, тем ярче царствие мое.

0: Альберт, хочу принимать ваш музыкальный заказ.
1: С друзьями не спят, а может быть, можно, когда сносит голову не вдруг, когда все непросто, несложно.

крутился в суете между дел. Невольно я, скорее всего, обидел, когда не видел и даже не смотрел. Смотрел, да нет.

себя. Порой я так не смело, сам убегая с ниоткуда в никуда.

их нежность, или, может, твердь. Меня внутри всего съедает, гложет. А если ты нашей дружбе смерть?

0: Форсаж 28 принимает ваш музыкальный заказ.
1: Быт или не быт? Вот в чем вопрос.
2: Быт!
1: Не жизнью холостой пришлось проститься. Уж очень этот быт меня заел. Решил я, друзья мои, жениться, чтоб избежать домашних всяких дел. Теперь супруга и время коротая, я оценил женитьбы этой бред. Она романы модные читает, а я стираю, я варю обед. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. Мы в кооператив анкеты сдали, построимся, пусть бесятся враги. И мебель, и бельишко распродали, и по уши залезли все в долги. Вон дом готов, пора переселяться, мы стол и стул поставили в углу. Но чтоб с долгами, братцы, рассчитаться, придется спать 3 года на полу. Снова быт, быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. Купили полированную мебель на радости соседям и друзьям. Кто только не бывал, тот только не был, и все вокруг завидовали нам. Гостям-то что, сиди, соси конфетку, а мне не тронь, не встань, не ляг, не сядь. Обедаю теперь на табуретке, чтоб на столе следов не оставлять. Снова быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. На лето переехали на дачу, здоровую овчарку завели, вот такую, чтоб эту дачу не украли, значит, и нас бы заодно не убили. Красивая собака дорогая, ведь украдут же ясно дураку. Не спит собака, дачу охраняет, и я не сплю, собаку стерегу. Снова быт заедает. Как с ним быть, право я не знаю. А жизнь бежит в заботах неотложных. Уж 40 с лишним я, друзья, прошел. Работают товарищи, как лошадь, а получаю вроде как осел. И целый день приходится носиться, то в ясли, то на рынок, то к врачу. А ночью холостая жизнь мне снится, я даже просыпаться не хочу. Снова быт заедает. Как с ним быть, а черт его не знает.
0: Королева, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
3: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
3: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Не Ленка нравится, да ярко. Вот это груди бурдалей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал.

Зачет Иван, ну то, что конюхом, ну то, что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простите, измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я изрёлся, истощал. Да ты не плачь, не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Состарели липой на поляночке, другие кружат мужики. Состарели липой на поляночке, тебя я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ей дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась, да ярко, особо груди, что у ней.

Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза и руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на два, а может навсегда. Ты друга потеряешь,

глазах твоих больших. Тревога и печаль, еще один звонок.

спит, полночная звезда, кондуктор не спешит. Кондуктор понимает, что с девушкою я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает,

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

0: Культурный карандаш, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Алло. Здравствуй. Значит так, дочка, бросай своего пацана и выходи замуж. Я жениха тебе снадобно подыскал. Свадьба через 3 дня. Ну не плачь, сокровище мое, иначе...

Сергей Беляев, 48, Снежаночка Чернова, город Тверь. Принимайте ваш музыкальный заказ.

Бриллиант, принимать ваш музыкальный заказ.

0: Срок, блядь. Ой, блядь.
1: Сергей Беляев, 48, диджей Данчо. Принимайте ваш музыкальный заказ.

Я словно мертвый, оторван от земли, поднятый к небу. Оттуда вижу сны, ты просто представляешь, а они красивые и сны. А жить представить это просто невозможные мечты.

не встретив первую весну, домой пришел в солдатском цинковом гробу.

встретив первую весну, домой пришел в солдатском цинковом гробу.

Это был заказ Анди Джейданчо. Ну а с вами была я, Снежка, на Радио Лидер. Я прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире, уважаемые радиослушатели, Радио Лидер. И благодарю вас за ваши музыкальные заказики и оценки на Радио Лидер. И услышимся мы с вами ровно через 3 дня на Радио Лидер в 22:00.

обстоятельства. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения. Что бы там ни было, не танцуй.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

точно буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет? Увы, конечно,

Последняя любовь, нежданный случай, судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной.